Жил я шумно и весело, каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считались, мне двух дочек она родила. Был я против